реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. Double O9, это город. Yeah. Рожденные на улицах и не закованы моды, вся наша жизнь.

сезон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя

руки. Но знаю, что он точно будет победителем. И, Егор, ты помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

Со временем не все оттачивают камни, как не пролиты в почках, не смывает явно. Вы так засели в мою душу, вызывая боли. Такие дикие, мне надоели эти тролли. С вами бороться нужно со дня обнаружения, но вы не поддаете.